0: preparados, utilizando el mismo lenguaje de balandronada de Trump, le están diciendo: estamos aquí como Sylvester Stallone en las películas de Rocky, estoy aquí dispuesto a recibir lo que tú me des y mucho más, porque al final yo voy a ser el que va a prevalecer en este conflicto. Por lo tanto, Trump tiene unos días bastante complicados y esta noche, posiblemente, dependiendo de cuál es la última persona que le asesora, veremos una escalada o una retirada o revuelta al caudal de no guerra, no paz, incertidumbre permanente que estamos viendo desde febrero, el 28 de febrero de este año.
1: Bueno, pues pendientes de la escalada en Irán, mirando estos ataques contra España y esperando ya en los próximos minutos las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Andrew, Eduardo, Juan Antonio, un placer contar con los tres por aquí. Muchas gracias. Buena tarde.
2: Igualmente.
0: Un placer. Gracias. Un placer. Buenas tardes.
1: Buen día. Un abrazo a los tres. Nosotros vamos a seguir mirando a la geopolítica, vamos a seguir atentos a lo que diga Donald Trump, pero antes vamos a mirar a Rusia. Hemos escuchado precisamente al presidente de Estados Unidos hablando sobre cómo está la situación en Ucrania, anunciando que incluso va a otorgar a Zelensky, va a otorgar a Ucrania la licencia para producir sistemas Patriot, y en estos momentos vamos a conectar precisamente con Moscú, con Rusia, donde, ojo con esto, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novik, dice que algunas refinerías rusas han resultado dañadas. Anuncia que la producción de gasolina se ha reducido. Dice que Rusia ha impuesto una prohibición a la exportación de diésel y que están importando combustible y aumentando la producción de combustible de baja calidad. Les contábamos la semana pasada cómo Rusia estaba empezando a importar sobre todo el crudo de India, y ahora, bueno, pues tenemos al ministro de Energía ruso anunciando que han reducido la producción de gasolina. Anuncia que algunas refinerías, como por ejemplo, les contamos ayer, la refinería de Oms, la más fuerte, la más grande del país, ha tenido que paralizarse. Vamos a escuchar precisamente la señal en directo desde Rusia. Escuchamos a Novak hablando sobre la reducción de la gasolina.
3: Ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. И задействовали потенциал средних, малых нефтеперерабатывающих заводов. Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизировали. В целом пока ситуация остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть. Это достаточно большой уровень. Он превышает показатель на треть уровень аналогичный период прошлого года. Все это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку, ну и, соответственно, рост времени заправки. Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги. Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива. В целях увеличения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок в кратчайшие сроки были внесены изменения в налоговый кодекс. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за то, что поддержали и подписали соответствующий закон. Были снижены также нормативы биржевых продаж с 15% до 10% по автомобильному бензину. И мы доработали систему, чтобы исключить перекупщиков на бирже. Топливо будет уходить напрямую конечным потребителям. Также ограничили предельный рост цен в ходе биржевых торгов, что также будет способствовать стабилизации цен. Кроме этого, хотел бы также обратить внимание, Владимир, что наши

Крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали поставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. Конечно, это в первую очередь связано с тем, что в России из общего количества автозаправочных станций, это примерно 20%,

0: компаниями и региональными операторами. Например, как это было сделано на днях в Иркутской области и в Забайкальском крае. Владимир Ильич, мы также уделяем особое внимание обеспечению топливом Калининградской области, Республики Крым, Севастополь, приграничных регионов. Докладывал вам об этом. В приоритетном порядке утвердили мы также сезонные графики поставок топлива для сельхозпроизводителей. Обеспечиваем также под контролем обеспечение северного завоза и совместно с ФАС мониторим цены. В постоянном режиме совместно с Министерством энергетики проводим штаб с регионами, а также с производителями и с потребителями. В регионах также созданы оперативные штабы, и в зависимости от ситуации они выделяют приоритетные категории потребителей для обеспечения топливом. В первую очередь, например, это службы, связанные с жизнеобеспечением, и для более равномерного распределения внутреннего спроса и предотвращения спекуляций некоторые регионы вводят временные ограничения на отпуск нефтепродуктов. Также хотел бы отметить, что совместно с Министерством транспорта держим в зоне особого внимания обеспечение нефтепродуктами транспортного комплекса страны. Владимир Ильич, о текущей ситуации и о дополнительных мерах буду оперативно докладывать. Спасибо.
1: Спасибо большое. Пожалуйста, Никитин Андрей Сергеевич.
2: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты.
3: Escuchaban al viceprimer ministro ruso que declara que algunas refinerías han resultado dañadas en los ataques contra instalaciones energéticas por parte de Ucrania. Anuncia también que el gobierno ha fijado un tope a los precios de combustible en los mercados de materias primas. Novak anuncia que Rusia ha prohibido las exportaciones de diésel en un contexto en el que, bueno, estos ataques, sobre todo estos últimos ataques con drones por parte de Ucrania, están golpeando las principales refinerías. Novak ha anunciado también que Rusia está importando combustible y aumentando la producción precisamente de combustible de baja calidad. Seguimos también mirando a lo que sucede en Irán. Como les contábamos hace apenas unos minutos, la agencia TASS anuncia que Irán suspende formalmente las conversaciones con Estados Unidos. Una fuente iraní de alto rango afirma que Irán suspende formalmente las conversaciones con Estados Unidos sobre un acuerdo final por estas últimas amenazas de Donald Trump, que hablaba de tomar la isla de Har, que anunciaba que el petróleo va a subir porque va a haber duros ataques esta noche contra el territorio iraní y que, bueno, pues además anunciaba o amenazaba con ataques de alto nivel, es decir, amenazaba con apuntar a los puentes o las plantas desalinizadoras. Se dice además también en estos momentos, se está anunciando Fox News, que Estados Unidos podría retomar el bloqueo del estrecho de Hormuz. La última hora pasa precisamente por una nueva amenaza de Estados Unidos, que dice estar listo para restaurar el bloqueo de Hormuz. El ejército de Estados Unidos está listo para reimponer el bloqueo naval a los buques que viajan hacia y desde puertos iraníes y está a la espera de la orden para hacerlo. Es lo que informa en estos momentos Fox, citando a un funcionario de Estados Unidos. Mientras tanto, Trump amenazaba previamente con reactivar el bloqueo naval de Hormuz, que solo se aplicaría a Irán, mientras que el resto podría tener lo que quisiera. Sus comentarios se han producido después de una nueva escalada de tensiones entre ambos países. Trump afirma que el alto el fuego con Irán ha terminado. Pendientes de esta última hora que está poniendo en jaque los precios del petróleo, que bueno, está también levantando, incrementando la tensión geopolítica mundial. En este contexto vamos a volver a mirar a Rusia. Escuchamos esta reunión con Vladimir Putin hablando sobre la crisis de combustible en su país.
2: Прошлого года. Из соображений безопасности мы временно скорректировали расписание на крымском направлении. Сейчас на полуостров курсируют 7 пар поездов по 8 маршрутам. В связи с увеличением нагрузки на вокзал в Керчи делаем там все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров. В водном транспорте ситуация стабильна. Перевалка грузов в морских портах за первые 5 месяцев превысила прошлогодний показатель на 5%. Это свыше 360 миллионов тонн. Растут и пассажироперевозки на реке. Перевезли 2 миллиона 700 тысяч человек. На 11% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост на экскурсионно-прогулочных маршрутах на 63,5%. Здесь помогает проект «Речные магистрали». В 2025 году работали 8 скоростных направлений. В этом году расширяем сеть.

0: до 27. Автобусные перевозки общественным транспортом ведутся по расписанию. Несмотря на атаки врага, массовых срывов не зафиксировано. Продолжаем обновлять парк общественного транспорта в субъектах. Объем перевозок общественным транспортом за 5 месяцев текущего года аналогичен прошлогоднему. Видим рост на турнаправлениях. В июне в города Золотого кольца на 14%, в сторону городов-курортов Северного Кавказа на 22%, в направлении курортов Краснодарского края 36%. Развиваем систему единого билета. Она связывает поезда, самолеты и автобусы удобными стыковками. Совместно с главами 21 региона уже запущено 64 таких маршрутов. Это помогает людям добираться до курортов Северного Кавказа, Шерегеша, Абхазии, побережья Балтики, Суздаля и Алтая. За все время услугой воспользовались более 2 900 000 человек. Ситуация в дорожном строительстве устойчивая. Реализация проектов идет на важнейших направлениях. Это трасса от Екатеринбурга до Тюмени, обход Саратова с мостом через Волгу, объекты Калининграда и мост через реку Туманная. Всего в этом году в работе 27 тысяч километров дорог. Особое внимание уделяем подъездам к социально значимым объектам. Обеспечиваем пропускную способность трасс на фоне проведения строительных работ и роста турперевозок. Предоставляем скидки многодетным семьям на платных федеральных трассах с апреля по сентябрь. Все 314 пунктов пропуска работают штатно. Для нормализации доставки топлива машины, перевозящие ГСМ, проходят пункты пропуска по зеленому коридору. На прошлой неделе запустили движение на крупном и значимом для Дальнего Востока автомобильном пункте пропуска «Пограничный». Его мощность увеличена в 1,5 раза. Это 500 грузовиков в сутки. Уважаемый Владимир Владимирович, транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость. Все поставленные задачи продолжим решать в полном объеме. Доклад окончен.
1: Спасибо. У нас сегодня в нашей работе принимают участие руководители регионов. Давайте предоставим им слово. Пожалуйста, кто хотел бы что-то сказать. Прошу. Есть желающие?
2: Желающие.
1: Ну, пожалуйста, пожалуйста.
2: Осипов, разрешите.
1: Прошу вас.
2: Владимир Иванович, в Забайкальском крае обстановка достаточно сложная, но контролируемая, связана с тем, что из 244 автозаправочных станций только 6 принадлежат вертикально интегрированным – Роснефти. Ранее Роснефть от общего объема, который отливались через АЗС, отливала 20%, сейчас взяли на себя всю нагрузку, отливают 40%. Независимых 238 заправок, которые раньше 80% грузили, они сейчас только 5% отгружают. Какие главные решения нужны, по которым мы работаем ежедневно под руководством Александра Валентиновича?
3: Atentos a la señal que nos llega desde Rusia, pendientes de las últimas horas, vamos precisamente con una noticia importante. Saben que les estábamos hablando, ¿no?, sobre estas amenazas de Trump en torno a España. Y ojo con esto, información por parte del Wall Street Journal. Hemos escuchado la respuesta de Sánchez, que bueno, venía a decir que la Unión Europea es un conjunto, venía a decir que Estados Unidos no puede sancionar únicamente a España. Decía incluso que ha hablado con el propio Trump sobre el Mundial, sobre golf. Pues ojo con esta información de Wall Street Journal. Y es que Trump va a recibir una lista de productos españoles para considerar un posible embargo. Según esta información, la administración Trump va a recibir una lista de productos para evaluar un posible embargo comercial. La medida forma parte de la escalada de tensión entre Washington y Madrid después de que Trump endureciera su postura por las discrepancias sobre el gasto en defensa dentro de la OTAN y otros desacuerdos estratégicos. Por el momento no han detallado qué productos podrían verse afectados ni tampoco si la Casa Blanca aprobará finalmente nuevas restricciones. Cualquier medida podría enfrentarse a obstáculos legales y diplomáticos, ya que la política comercial con España se enmarca dentro de la Unión Europea. La opción de un embargo supondría un nuevo foco de fricción entre Estados Unidos y la Unión Europea en un contexto de creciente tensión comercial y geopolítica. Vamos a escuchar precisamente la amenaza de Trump hacia España. Este es el mensaje del presidente de Estados Unidos, al que luego también respondía Pedro Sánchez. Escuchamos a Trump.
4: Speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits
5: Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back. They treat this man terribly. And this man's a good man, too. Great man. They're lucky they have him. But Spain doesn't agree to anything. And you shouldn't carry him. I mean, you sort of automatically carry because you're protecting an area. So they're there. So they probably figure they have to protect us, right? But we don't have to. We don't have to trade with them. I don't want to do any more trade with them. All right?
3: Pendientes de la amenaza de Trump contra España, mirando a las palabras del presidente de Estados Unidos, que ha puesto patas arriba la cumbre de la OTAN, que está amenazando con ataques esta noche contra Irán. No se vayan, vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida todas las claves, el noticiero de Negocios Televisión con Sandro Meco.